Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Технологии.
1: Фантастические технологии из фильмов о будущем становятся нашей реальностью. И пока мы мечтали о машинах, летающих по воздуху, тем временем в Нью-Йорке прошли первые коммерческие полеты на аэротакси. Электрический аппарат способен перевозить 5 человек.

0: работает полностью на электричестве, что делает технологию более экологичной и комфортной для жителей крупных городов. Цель проекта – сократить время поездки от существующих вертолетных площадок на Нижнем и Среднем Манхэттене до аэропорта меньше, чем до 10 минут. Сейчас они занимают в среднем до 2 часов на машине. Да, именно о таких технологиях мы и мечтаем, когда стоим в многочасовых пробках, особенно в преддверии выходных. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: робот. Тем временем стилисты из США посоветовали задавать себе 3 вопроса перед тем, как заплатить за обновку. Первым делом стоит спросить себя, насколько новинка отличается от той одежды, которая уже есть в шкафу. Далее необходимо решить для себя, подходит ли вещь тому образу жизни, который вы ведете, а не о котором пока еще только мечтаете. И главное, попробуйте составить с будущей обновкой 3 разных образа. Если все сошлось, то покупка не только оправдана, но и может стать одной из ваших визитных карточек. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Андрей Белов, ведущий главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
0: Even Hollow.
1: Второе место.
0: Kungs Galaxy.
1: Первое место.
0: Dave & Dams Rain Dance. На сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.